наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши пять номеров из шести.

мне сказал номера. Если он не обманщик, на который нам выпадет дом.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Вот еще один год пролетел, будто миг, будто вспышка салюта в ночи новогодней. И шампанское снова стоит в этот день на столе. Пусть твердят все вокруг, ты привык. Я и сам понимаю, сегодня я привык к самой лучшей из женщин на этой земле.

так меня любила бы, как ты. И пускай за окном, как обычно, метет ежегодная наша январская вьюга, ничего изменить не подвластно течению лет. Кто-то скажет, привык, кто-то скажет, они просто любят друг друга, и другого прочтения этому попросту.

0: Информационная служба Авторадио.
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. В Жамбылской области мужчина скончался после укуса клеща. Причиной смерти жителя Шуйского района стала конго-крымская геморрагическая лихорадка. У него была ферма с котом. После укуса клеща мужчина не сразу обратился за помощью к медикам. Специалисты признают, опасные насекомые действительно активизировались в регионе. Отмечается, что переносчиками клещей чаще всего становятся животные, особенно бараны. Только на одной особи может сидеть свыше 100 кровососущих, пишет Нуркизет. Около 6,5 миллиардов тенге субсидий выделили власти Казахстана на авиационные маршруты этим летом. Как рассказал заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Ида Балаева, полеты будут осуществлять по 50 внутренним маршрутам с частотой около 700 рейсов в неделю. Таким образом, например, из Туркестана можно будет добраться в Актау, Актобе, Уральск, Кустанай и Караганду, а из Алматы можно будет улететь в Балхаш, Урджар и Ушарал, пишет Информбюро. К другим новостям. США атаковали иранский танкер в Оманском заливе. По информации Центрального командования военных сил штатов, за танкером «Ханса» наблюдали во время его прохождения через международные воды и по пути в иранский порт. После этого американцы предупредили судно о нарушении блокады. Экипаж «Ханса» не выполнил неоднократные предупреждения. После американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из пушки, заявили ведомстве. В командовании добавили, что американская блокада против судов, пытающихся войти в иранские порты и покинуть их, остается в силе. К слову, началась блокада 13 апреля этого года, пишет Tengri News. Северная Корея убрала из Конституции пункт о воссоединении с Южной Кореей. Изменения в основной закон страны внесли после инициативы лидера Ким Чен Ына. Согласно новой статье, территория Северной Кореи включает в себя земли, граничащие с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией на севере и с Республикой Корея на юге, а также территориальные воды и воздушное пространство над этими землями. При этом не уточняется, где проходит граница с Южной Кореей, и прямо не упоминаются спорные морские границы, пишет Информбюро. О развитии событий в следующем выпуске и на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: В Астане сегодня 24 градуса, в Алматы плюс 28.

0: В Астане 8 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу. У микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. В Жамбылской области мужчина скончался после укуса клеща. Причиной смерти жителя Шуйского района стала конго-крымская геморрагическая лихорадка. У него была ферма со скотом. После укуса клеща мужчина не сразу обратился за помощью к медикам. Специалисты признают, что опасные насекомые действительно активизировались в регионе. Отмечается, что переносчиками клещей чаще всего становятся животные, особенно бараны. Только на одной особи может сидеть свыше 100 кровососущих, пишет Нуркизат. Около 6,5 миллиардов тенге субсидий выделили власти Казахстана на авиационные маршруты этим летом. Как рассказал заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Ида Балаева, полеты будут осуществлять по 50 внутренним маршрутам с частотой около 700 рейсов в неделю. Таким образом, например, из Туркестана можно будет добраться в Актау, Актобе, Уральск, Астана и Караганду, а из Алматы в Балхаш, Урджар и Ушарал, пишет Информбюро. Другим новостям. США атаковали иранский танкер в Оманском заливе. По информации Центрального командования военных сил штатов, за танкером «Ханса» наблюдали во время его прохождения через международные воды. После этого американцы предупредили судно о нарушении. Экипаж «Ханса» не выполнил неоднократные предупреждения. В результате американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из пушки. В командовании добавили, что американская блокада против судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остается в силе, пишет Tengri News. Северная Корея убрала из Конституции пункт о воссоединении с Южной Кореей. Изменения в основной закон страны внесли после инициативы лидера Ким Чен Ына. Согласно новой статье, территория Северной Кореи включает в себя земли, граничащие с Китаем и Россией, а также с Республикой Кореи на юге, а также территориальные воды и воздушное пространство над этими землями. При этом не уточняется, где проходит граница с Южной Кореей, и прямо не упоминаются спорные морские границы, пишет Информбюро. О развитии событий в следующем выпуске на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Петропавловске, Костанае, Кокшетауе и Павлодаре плюс 24, в Экибастузе 26 тепла, в Туркестане 34 выше нуля. Кызылорде 36 градусов, в Шымкенте и Таразе 32, в Атырауе и Актобе 19, в Актау 17 выше нуля, в Уральске плюс 21. В Семе и Усть-Каменогорске 26 тепла, в Караганде и Темиртау 27, в Жезказгане 30, в Балхаше плюс 29, в Талдыкургане 31, в Астане сегодня 24, в Алматы плюс 28.

0: Авторадиода «Жарнама».
1: «Эрфинанс» – микрокредит под залог авто с правом вождения, без страховки и GPS. Гарантированно одобряем до 80% от стоимости автомобиля. До 86 миллионов 500 тысяч тенге. «Эрфинанс» – это быстрое одобрение и удобные платежи. Звоните прямо сейчас на короткий номер 2346.
2: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис» и скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.kz.

0: интернет бесплатно к тарифу премиум семья от Билайн.
1: Суперцены на автомобили Джак от 5 миллионов 990 тысяч тенге. Успейте выбрать свой автомобиль уже сегодня. Подробности у официальных дилеров Джак или по номеру 757.
2: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10 10.

Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

пускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

слова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Авторадиода «Жарнама».
1: Автомобили MG от Allure теперь доступны по программе «Таза Пайда». Рассрочка и доступный кредит от 4,9%. Ежемесячный платеж от 71 220 тенге. Подробная информация по номеру 3388. Гарантия на автомобиле 5 лет. MG. Британский дух. Азиатская душа.
2: Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
3: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10.

0: В Астане 11 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества. Наши бойцы и командиры продолжают славные традиции героических предков и показывают яркий пример подлинного патриотизма. В ходе миротворческих миссий, специальных учений, различных соревнований солдаты и офицеры, сотрудники всех силовых структур страны неизменно демонстрируют высокий уровень профессионализма, дисциплины и боевой выучки и подтверждают готовность к выполнению самых сложных задач, заявил глава государства. В заключении Токаев пожелал всем гражданам Казахстана крепкого здоровья и благополучия, пишет Акорда. Казахстан занимает 58-е место в рейтинге военной мощи. Также в рейтинге Global Firepower отображаются оборонный бюджет страны. У нас это почти 6 миллиардов долларов. В пересчете на численность населения страны военные расходы Казахстана составляют около 285 долларов на человека в год. Это самый высокий показатель в Центральной Азии. К слову, лидером мирового рейтинга остаются США, далее следуют Россия и Китай. В первую десятку также вошли Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Турция, Италия и Бразилия. А вот последние строчки рейтинга заняли Либерия, Суринам, Центральноафриканская Республика, Белиз и Бутан, пишет Казинформ. В Туркестане запретили запуск дронов. Ограничения будут действовать с 6 по 15 мая. Именно 15 числа в городе пройдет неформальный саммит организации тюркских государств. В связи с предстоящими важными мероприятиями предупреждаем, что с сегодняшнего дня и до завершения саммита в Туркестане строго запрещается использование беспилотных летательных аппаратов без разрешения уполномоченных органов. Об этом заявили в Акимате, пишет Казинформ. К другим новостям. В Индонезии 16 человек погибло, еще четверо ранены в результате столкновения бензовоза с автобусом. Как рассказали в МЧС острова Суматра, где и произошло ЧП, сильный удар вызвал пожар, который охватил оба транспорта, в результате чего многие оказались заблокированы внутри. Так, водитель автобуса и 13 пассажиров, а также водитель бензовоза и его помощник сгорели заживо внутри транспортных средств. Четверых пассажиров автобуса доставили в ближайшую клинику, трое получили тяжелые ожоги, один незначительные травмы, пишет информбюро. О развитии событий в следующем выпуске и на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко, это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Петропавловске, Костанае, Кокшетау и Павлодаре плюс 24, в Экибастузе 26 тепла, в Туркестане 34 выше нуля. В Кызылорде 36 тепла, в Шымкенте и Таразе 32, в Атырау и Актобе 19, в Актау плюс 17. В Уральске 21 градус, в Семеевске, Многорске и Караганде 26, в Темиртау 28, в Жезказгане плюс 30, в Балхаше 30 градусов, в Талдыкургане 31, в Астане сегодня 24, в Алматы плюс 28.

редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

Год прошел с тех пор, как мы расстались, но судьбы каприз очередной, и совсем случайно оказались

0: Авторадиода «Жарнама».
1: «Майкия» – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый «Кия Спортэйдж» от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: «Кия» – movement that inspires.
3: 6 июня. АСП-арена 20.00. Группировка «Ленинград». Во главе с Сергеем Шнуровым представить зрителям грандиозное шоу. Только живой звук, мощная энергия и любимые хиты. Экспонат в Питере пить, кабриолет и многие другие.
4: Количество мест ограничено.
3: Шестое июня. АСП-арена 20.00. Билеты на ticketon.kz.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

0: В Астане 13 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу. Микрофона Дмитрий Вабенко. Здравствуйте. Новую партию «Адалет» возглавил Айбек Дадибай. Соответствующее решение было принято на съезде партии сегодня. Партия «Адалет» провозгласила себя сторонником президентского курса реформ. Члены партии также сформировали политический совет и учредили устав. Напомню, 5 мая указом президента Айбек Дадибай был освобожден от должности руководителя администрации президента, пишет Тенгри Ньюс. Камеры видеонаблюдения Казахстана научились распознавать агрессию. Помогают в этом искусственный интеллект. По информации зампремьер-министра Аиды Балаевой, МВД совместно с КНБ внедряют функции видеомониторинга. Более 43 тысяч камер научатся распознавать драки, скопления людей, оставленные предметы, выброс мусора и иные нарушения общественного порядка, тем самым обеспечивая своевременное обнаружение потенциально опасных событий и повышение эффективности реагирования уполномоченных органов. Об этом пишет Нуркиза. В армии Казахстана ввели шведский стол. С 1 мая внедрен пилотный проект в ряде гарнизонов от Астаны до Актау в 7 воинских частях и учреждениях. Это не классический ресторанный формат, а адаптированная система. Например, если питается 1000 человек, то готовится по 500 порций двух разных первых и вторых блюд, а также холодных закусок. Если дать человеку выбор, он будет кушать лучше и с удовольствием, а это напрямую влияет как на здоровье, так и на физическое и моральное состояние. Плюс рациональное использование бюджетных денег, то есть меньше отходов и больше эффективности. Об этом пишет Нуркизет. В Туркестане запретили запуск дронов. Ограничения будут действовать с 6 по 15 мая. Именно 15 числа в городе пройдет неформальный саммит Организации Тюркских Государств. В связи с предстоящими важными мероприятиями предупреждаем, что с сегодняшнего дня и до завершения саммита в Туркестане строго запрещается использование беспилотных летательных аппаратов без разрешения уполномоченных органов. Об этом рассказали в Акимате, пишет Казинформ. О развитии событий в следующем выпуске и на нашем инфраструктуре. В информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Петропавловске, Костанае, Кокшетау и Павлодаре плюс 24, в Экибастузе 26 тепла, в Туркестане 34 выше нуля. Кызылорде 36 градусов, в Шымкенте и Таразе 32, в Атырау и Актобе 19, в Актау 17 со знаком плюс, в Уральске 21 тепла. В Семеевске, Многорске и Караганде плюс 26, в Темиртау 28, в Жезказгане и Балхаше 30, в Талдыкургане 31, в Астане сегодня 24 со знаком плюс, в Алматы 28 тепла. Ну а далее ваша любимая программа «Эфир Гешгарнес». Ведет ее сегодня моя коллега Динара Даулетказа.
2: Эфир Гешгарнес. Авторадио Казахстанның ыстық желісі ашық. 707-105-05-05.
3: Сәлем, сәлем, ардақты тыңдарман! Бүгін отан қорғаушылар күніне орай эфир арқылы өзіңіздің әкеңізді, ағаңызды, бауырыңызды немесе сүйікті ер азаматыңызды құттықтағыңыз келе ме? Онда біздің WhatsApp номеріміз сіздер үшін әрдайым ашық екенін ұмытпаңыздар. Жылы лебіздеріңізбен ақ тілектеріңізді жолдаңыздар, мен оны міндетті түрде эфирге шығарамын. Бүгінде сіздермен мен, Динара Даулетқызы, біздің WhatsApp номері 877-105-05-05.
4: Хабарлама үшін біздің WhatsApp 8 707 105 05 05.

Мари Краймбрери, друзья, давай не ждать, так называется ее хит. Ну, а я предлагаю, наоборот, поставить жизнь на паузу. Сегодня все-таки праздник всех мужчин, дорогих. С праздником поздравляем, зовут там Роман Лазуров. До 6 вечера я буду вместе с вами.

друзья, я очень надеюсь, что вам не будет жаль пару ласковых слов, которыми вы всегда можете поделиться ежедневно. В 17 часов стартует программа «Пустите в эфир». Номер WhatsApp 707-105-0505. Сохраняйте его сейчас, он вам в дальнейшем сегодня пригодится.

0: Семь цифр и звонок, как мне найти любовь твою? Семь цифр и звонок.
1: Друзья, вы знаете, как-то в студии Авторадио собрались Динара Даулет-Козы, Роман Лазуров и Дмитрий Бабенко. Кстати, их оставляю после себя. В следующем часе Динара Даулет-Козы с вами проведет целых 60 минут. Дмитрий Бабенко с новостями и прогнозом погоды в начале часа. Ну, а я вернусь в 16.00. Не теряйте, всем отличного выходного дня, прекрасного настроения.

0: В Астане 15 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. Новая партия «Адылет» пообещала работать честно, прозрачно и подотчетно. Как заявил председатель партии Айбек Дадибай, «Адылет» базирует свою деятельность вокруг принципов «закон и порядок», «сильные регионы», «сильная страна», «слышащее государство», «справедливая конкурентная экономика», «ТАЗА Казахстан» и так далее. К слову, с 30 апреля казахстанцы подали более 9000 заявлений на вступление в партию, пишет Информбюро. Нового акима Кызылординской области могут выбрать уже завтра. Для этого 8 мая созвали депутатов Маслихата. Напомню, 7 апреля 2022 года по 6 мая этого года пост главы региона занимал Нурлыбек Налибаев. Вчера президент страны назначил его первым заместителем премьер-министра, передает Информбюро. В Алматы в честь Дня защитника Отечества торжественно подняли государственный флаг. В церемонии приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, представители воинских подразделений, правоохранительных органов и другие. Напомню, сегодня утром Касым Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества. Глава государства подчеркнул высокий уровень профессионализма, дисциплины и боевой выучки наших военных, пишет Казинформ. Казахстан занимает 58-е место в рейтинге военной мощи. Также в рейтинге Global Firepower отображается оборонный бюджет страны. У нас это почти 6 миллиардов долларов. В пересчете на численность населения военные расходы Казахстана составляют около 285 долларов на человека в год. Это самый высокий показатель в Центральной Азии. К слову, лидером мирового рейтинга остаются

0: США. Далее следует Россия и Китай. В первую десятку также вошли Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Турция, Италия и Бразилия. Последние строчки 145-й занимает Либерия, Суринам, Центральная Африканская Республика, Бутан и другие, пишет Казинформ. О развитии событий в следующем выпуске на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
1: Прогноз погоды.
0: Завтра в Петропавловске 24 градуса, в Костанае и Кокшетау 21, в Павлодаре и Кибастузе 26 выше нуля. В Туркестане, Шымкенте и Таразе 34 тепла, в Кызылорде 31, в Атырау 22, в Актобе 18, в Актау 16 выше нуля. В Уральске плюс 24, в Семеевске, Многорске 30, в Караганде и Темиртау 23, в Жезказгане и Балхаше 28 градусов, в Талдыкургане 32, в Астане завтра плюс 21, в Алматы 31 тепла.

сигарет. В который раз в один конец беру билет. И не заснуть, и сердце стук еще сильней. И календарь остановлю на пару дней. Я живу от тебя до тебя. Ты должна лишь одна это знать, что когда далеко, далеко буду я.

самой себе, что ты одна. Не говори, когда любви душа полна. Ты где-то там, среди тепла, среди весны. Ну а пока мы на двоих разделим сны. Я живу от тебя до тебя. Ты должна лишь одна это знать, что когда далеко, далеко буду я от тебя до тебя буду ждать.

0: Авторадиода «Жарнама».
1: Автомобили MG от Allure теперь доступны по программе «Таза Пайда». Рассрочка и доступный кредит от 4,9%. Ежемесячный платеж от 71 220 тенге. Подробная информация по номеру 3388. Гарантия на автомобиле 5 лет. MG. Британский дух. Азиатская душа.
2: 6 июня. АСП-арена 20.00. Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым представит зрителям грандиозное шоу. Только живой звук, мощная энергия и любимые хиты. Экспонат «В Питере пить», «Кабриолет» и многие другие. Количество мест ограничено. Питере 6 июня. АСП-арена 20.00. Билеты на ticketon.kz.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

Друзья, ежедневно стартует программа «Пустите в эфир», и этот день праздничный не исключение. Буквально через несколько минут мы стартуем. 707-105-05-05. Пишите свои сообщения.

0: В Астане 17 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу. У микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. Ветераны Великой Отечественной войны получат по 5 миллионов тенге. Их в Казахстане осталось всего 57 человек. К слову, по показателю выплат наша республика опережает многие страны. Для сравнения, в Узбекистане аналогичная выплата составила порядка 1 миллиона тенге, в Беларуси примерно 800 тысяч, в России помимо федеральной выплаты порядка 60 тысяч тенге предусмотрены региональные надбавки. Например, в Москве и Московской области это около 430 тысяч тенге, а в остальной России сумма выплат существенно ниже, сообщает Информбюро. Капчагайское водохранилище заполнено на 98%. Как сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, наполнение водоема позволит полностью обеспечить поливной водой сельскохозяйственные угодья Акдалинского и Щенгельдинского сельских округов. В ведомстве также подчеркнули, что поддерживают постоянную связь с китайскими коллегами по вопросам трансграничных рек, в том числе реки Или. Благодаря слаженным действиям двух стран, аграрии Алматинской области уже третий год стабильно обеспечиваются поливной водой, пишет Казинформ. Около 40 пассажиров круизного лайнера, на борту которого произошла смертельная вспышка хантавируса, ранее сошли на берег. По некоторым данным, произошло это уже после смерти первого человека на отдаленном острове Святой Елены в Южной Атлантике. Власти Южной Африки и Европы пытаются отследить контакты всех пассажиров. 6 мая стало известно, что у мужчины в Швейцарии выявили хантавирус после того, как он сошел на берег на острове Святой Елены и улетел домой. К слову, власти Нидерландов также не сообщили, где сейчас находятся остальные пассажиры, пишет Информбюро. В Китае к смертной казни приговорили двух экс-министров обороны. Вэй Хэнфэ и Ли Шанфу приговорили к высшей мере наказания за коррупцию. Их также пожизненно лишили политических прав, и все личное имущество будет конфисковано. Однако исполнение наказания перенесут на 2 года. После этого смягчение наказания или же условно-досрочное освобождение не допускаются, так решил китайский военный суд, пишет Нуркейзет. О развитии событий в следующем выпуске и на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске 24 градуса, в Костанае и Кокшетау 21, в Павлодаре и Кибастузе плюс 26. В Туркестане, Шымкенте и Таразе 34 тепла, в Кызылорде 31, в Атырау 22, в Актобе 18, в Актау 16 выше нуля. В Уральске плюс 24, в Усть-Каменогорске и Семей 30, в Карганде и Темиртау 23, в Жезказгане и Балхаше 28 градусов, в Талдыкургане 32, в Астане завтра плюс 21, в Алматы около 30. Ну а далее Роман Лазуров и программа ваших приветов и поздравлений пустите в эфир.
0: Пустите в эфир. Горячая линия Авторадио Казахстан открыта. 707-105-05-05.
2: Друзья, всем привет! Ну что ж, наконец-то мы стартуем. Да, с этого момента я с удовольствием ваши сообщения буду зачитывать. Вы их будете мне отправлять на WhatsApp, и целый час мы проведем в прекрасном общении. Не исключаю. Вообще ни разу. Пишите 707-105-05-05 ваше сообщение на WhatsApp. Если хотите, подписывайте их. Не хотите, не подписывайте их. Захотите остаться инкогнито, не забудьте мне об этом как-то намекнуть или прямо написать. Давайте почитаем

Ваших сообщений несколько. Зовут меня Роман Лазуров. Я до 6 вечера с вами. Так, дорогой Крайнов Валерий, хочу передать огромный пламенный привет, сказать тебе, что очень сильно тебя люблю, твоя будущая супруга Екатерина. Чокан Балам Калайсен, с праздником. Привет от Мирманыча тебе. Роман, здравствуйте. Поздравляем нашего мужа, папочку Олега Павлухина. Наш главный защитник. Мы тобой гордимся, очень любим. Твоя супруга и от детей тоже. Привет. И спасибо тебе за тепло и за твое терпение. И за то, что нам с тобой ничего не страшно. Авторадио, привет. Хочу поздравить с праздником Билана. Так, маленькое поражение. Это тоже победа. Вот так. Хорошего настроения, улыбайтесь, обнимаю. Также отдельно хочу поздравить Диасы и Эмили с праздником. Хорошего настроения всем. А вот от кого сообщение не подписано. Ну ладно. Так, авторадио, приветик. Спасибо, что вы есть. Всех мужчин с праздником. Папе Мурату большой привет, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и счастья и спокойствия. Алёка, Айдана и Димка, и любимая жена Альбина. 707-105-05-05. Продолжаем, друзья.

0: Авторадиода «Жарнама».
1: Я сказал, стартуем, а точнее заливаем. Бесплатная замена масла, фит-сервис при покупке его в автосервисах. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.kz.
0: Алматыдағы «Жарнама» қызметінің телефоны 320-10-10. Авторадио. Наш WhatsApp для ваших сообщений. 707

0: 707-105-0505. Мы в прямом эфире.
1: Да, друзья, мы продолжаем. 707-105-0505 для ваших искренних, честных, полных любви и приветов, конечно. Добрый вечер, Авторадио. Передайте привет Евгению Николаевичу от всей семьи. Передаем тебе теплый привет. Поздравляем с 7 мая. Пусть этот день придаст тебе сил уверенности и внутреннего спокойствия. Очень скучаем по тебе. Знай, ты для нас опора, мы всегда рядом. Это все Иваненко Евгению Николаевичу отправлено. Роман, с праздником вас и всех. Всех наших настоящих мужчин хочу передать большой привет мужу Алтыным. Как у тебя дела? Все у нас прекрасно. Сердечко и любовь тебе отправляю. Нурс вчера позвал нас с девчонками на шашлыки. И без тебя все равно было не так. От Ерсина большой привет. Дочка у человека родилась. Приятные новости. С любовью, супруга и дочь. Так, поздравляю дядю Мурата с днем рождения. Пусть в жизни все складывается хорошо. Здоровья вам, счастья и семейного благополучия. Дамиля и Алмат. Добрый вечер, любители Авторадио. Братишка, большой тебе привет. Даже после самых сложных дней приходят светлые. Сестра Айнагуль. Авторадио, хотим поздравить Мурата с днем рождения от Жансерика и Багдата. Большой привет, пожелать ему крепкого здоровья, чтобы не болел, самое главное. Добрый вечер, Роман, передают теплый я. Привет моему самому любимому мужчине, Максу, милому. Катерина тебя безумно любит. Мужа своего, Сергея, поздравляю с праздником. Ты действительно наш защитник, моя личная охрана от всех невзгод и грусти твоя, Викуша. На набережной гуляем с детьми, а детей тоже большой привет отправляем. Хочу передать город Алматы, дорогой мой Даука, пишу тебе это письмо с мыслями о тебе. Дети довольны, я уставшая. Едем с малышками в горах, в Аксайском ущелье были. Там сейчас красота, клещей валом, наверняка. Будьте осторожны, с любовью твоя, Джозефина. Добрый вечер, Авторадио. Добрый, обожаю, обожаю такие письма. Вот краткость, сестра таланта. Мой привет отправьте. Много сердечек, пожалуйста, тоже отправьте. Это Толеухану от Анастасии. Самый любимый мой мужчина. 707-105-05-05. Давайте именно послушаем всей страной.

0: 707-105-0505. Мы в прямом эфире.
1: Итак, здравствуйте, авторадио. Пожалуйста, передайте привет. Большой привет любимому мужу Костянчику. Мы очень скучаем по тебе. Вот заранее спасибо вам, авторадио. Также большой приветик вам. Хотел бы передать спасибо, что вы есть. И привет в Павлодар отправляю. Так, Ерлахе, Беке, Дэну, Боре, другим рахмет вам, ребята. Так, удачи в вашем деле. Из Астаны Ерлан написал. Так, Мурату, сыну, большой привет отправляю, с днем рождения поздравляю. Пусть все у тебя получается, мечты сбываются, а рядом всегда будут счастье, удача и любимые люди. Твои родители Шолпан и Жан-Пис. Добрый вечер, любители этого интересного. Любители авторадио. Алмазу, сыну, большой приветик. Обязательно станет лучше. Жизни Мурат и тетя Гульнар присоединилась к привету. Любимому Артему, моему, с днем рождения. Спешу поздравить его. За эти годы мы с тобой прошли многое. И самым большим счастьем для нас стал наш сыночек Захар. Ты для него настоящий пример и самый лучший папа для меня. Родной, самый и любимый человек. С днем рождения, любимая твоя жена Ирен. И от Захара большой привет. И поздравления. А еще что самый искренний привет передают Евгению. Евгению Николаевичу. Так, мой Артем, с днем рождения. От мамы. Горжусь тобой, каким ты стал мужчиной, мужем и отцом. У тебя прекрасная семья, замечательный сын. Я очень хочу, чтобы в нашем доме всегда были мир, в вашем доме мир, любовь и тепло. Авторадио, привет всем мужчинам. Поздравляю их с праздником. Передайте огромный привет Юрию Юрьевичу от Софии и Леры. Отправлена еще. Что у нас здесь есть? Прям все называется, с пылу с жару. Хочу передать привет, теплый привет, искренний привет своему любимому супругу Рустему. Родной мой, мое сердце всегда с тобой, всегда в моих мыслях, с бесконечной любовью. Жаном, ты для меня поддержка, моя сила, самый дорогой человек, самый лучший день. Так, еще где-нибудь что-нибудь пустите в эфир, пожалуйста. Евгению, братишке моему, отправьте привет. Поздравляю с праздником. Желаю тебе здоровья и терпения. Сил, самое главное. Вот силушка, чтоб было. Так, Светлана, сестра, передала привет. А мы потихонечку будем выпускать на сцену Алексея Чумакова тут и там. И продолжать здесь, продолжать писать свои сообщения. 707-105-0505.

0: начиная навигацию.
1: Любовь не ждет красного света.
0: Маршрут обновлен.
1: Пустите в эфир. Тут всегда зеленый.
2: На радио «Твоих дорог» продолжаем. Программа «Пустите в эфир», четверть часа до ее окончания, поэтому будем спешить к вашим смс-кам. Поздравляю всех с праздником. Передайте, пожалуйста, привет Виталию Иванову. У нас теперь первая часть официально. Людмила написала. Вот так. Заметьте меня. Давайте заметим. Папе Косте большой приветик. Это я, Эвелина, пишу. Люблю тебя сильно. Еще что-нибудь. Всех хотим поздравить, всех защитников с праздником. И особенно моего папу Мурата. С днем рождения, самый лучший папочка на свете. Спасибо за твою поддержку, силу и заботу. С днем рождения тебя, мой самый лучший папочка на свете. С любовью, Айданка, написала СМС. Так, еще всех мужчин с праздником поздравляем. Костянчику большой привет, держи хвост пистолетом. Владимир и Людочка написали. Так, хотим поздравить нашего папу, самого лучшего папу, это Алдияр и Алихан пишут. Мама сегодня поздравила шоколадками. Вот, мало, много детям надо, да? Правда же? Так, папе Косте от Карины большой привет. Ракшу Байтасовичу передаем горячий привет. Также хотим его поздравить с праздником. И всех мальчиков с праздником. Особенно своего сына Ракыша. Так, добрый день, любимый авторадио. Передайте, пожалуйста, поздравления с Днем Защитника Отечества брату-гвардейцу из Костаная. Город Астана. Так, также первому призыву. Просит передать привет. Старший брат мой, с днем рождения. Хочу пожелать тебе везения, ярких, радостных мгновений и, конечно, настроения. Это привет Мурату, Лязат и Адилет. Дорогой дядя Женя, передаем тебе огромный привет Олесе из Челябинска и Наталье из Верхнего Уфалея. Мы уверены, что все прекрасно. Любим тебя очень и крепко обнимаем. С любовью, поддержкой, Олеся и Наталья. 707-105-05-05, друзья, для ваших смс. Поздравляйте мужчин, передавайте привет, признавайте в любви. Все это можно еще успеть сделать.
1: Авторадиода жарнама. Көлім деңіз, менсіз кемес. Көліңіздің аспа жүйесіне айтып тұрмын. Фит-сервис автосервистерінде 100 бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15% жеңілдік. Осыныш шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамда. free.fitauto.kz-ке жазылыңыз. Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz. Суперцены на автомобили «Джак» от 5 миллионов 990 тысяч тенге. Успейте выбрать свой автомобиль уже сегодня. Подробности у официальных дилеров «Джак» или по номеру 757. Телефон рекламной службы в Алматы. 320-10-10. Авторадио. Наш WhatsApp для ваших сообщений. 707-105-0505.

0: «Пустите в эфир» на Авторадио Казахстан.
1: Давайте, друзья, быстренько пробежимся по сообщениям. Я, если где-то буду повторяться, надеюсь, ничего страшного. Сокращать тоже по сообщению ваше придется. Иногда пишите прям очень огромные. Так, из Германии для нашего дорогого друга Айдара. С теплом приветствую тебя. Пусть в душе всегда живет надежда и вера в лучшее, Марика и Саша. Так, добрый вечер, Авторадио Казахстан. С праздником вас. И еще хочу поздравить братишку Мираса с праздником. Это сестра Алема. Добрый вечер. Здравствуйте, Авторадио. Всех с праздником. Передайте привет, пожалуйста, Иванову Виталию от Людмилы. Отправлено. Роман, дорогой, мой Бекболат. Ему отправляю. Поздравляю тебя с 7 мая праздником. Мужество, силы настоящих мужчин твоя. Асель, брату Жаннику, привет от Боты. С праздником тебя, Жанным. Молодец. Заметьте, плиз. С праздником наших защитников. Передаю пламенный привет Мадьяру от Аймжан. Спасибо, Жанным, что ты есть. Заметьте меня уже, любимый мой. Очень скучаю. Безумно тебя люблю, твоя Гульмира. Гульмира кричала долго. Заметили. Поздравляю тебя с праздником, мой муж Аслан. Люблю тебя. Здоровья и исполнения всех желаний. Асель. Роман, пожалуйста, зачитайте здесь. Барсик всем привет передает от лица нашей семьи Барсика. Поздравляю весь коллектив любимого Авторадио. Спасибо. Прекрасно. Так, желаем благодарных слушателей. Таких, как мы. Вот так. Так, спасибо огромное. Вот кому привет? Сыну Максату большой, моему родному. Большой приветик то отправляем от мамы. Целую макушку твою. Так, на часы одним глазом поглядываю, другим глазом в чат, в WhatsApp. Батырхан, Тамирис и Махабат. С праздником поздравляют любимого супруга. Адилю дают, передают большой привет. Поздравляю тебя с праздником и всех, кто с тобой рядом. Желаю здоровья. Самое главное, детей большой привет. Дома лежим, смотрим мультики, слушаем наше любимое Авторадио. Так, еще это было. Ерлан, Ролан и Даурен. Поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. С любовью, Асель, Гульнас и Баян. У Тивулина Аблайхану большой привет от мамы с праздником, родной. Наши поздравления также хотим отправили. Это тоже. Хотела бы передать привет и хочу поздравить дорогого мужа Виталия из Караганды. Татьяна написала смс-ку. Виталий, ловите. Так, ну прочитайте, что чисто сердечный привет мужу Аяну, Раушана и семья, с уважением, большой привет, поздравляют с праздником. Крестный сын также поздравляет сегодня дома и тоже передает привет. Так, ну что, ну все, друзья, давайте я всех мужчин от своего лица поздравлю с праздником, а весь Казахстан тебе большой привет от меня, от Романа Лазурова. Оставайтесь на волне Авторадио Казахстан, пока, до скорого, до завтра.

0: реклама на Авторадио.
1: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.

0: бесплатно к тарифу «Премиум семья» от Билайн.
1: Улыбочку? Я не вам, я вашей подвеске. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.kz.
2: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320.

больше не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: В Астане 19 часов. Авторадио. Информационная служба Авторадио.
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. Полицейских, эвакуировавших жителей при взрыве газа в Шахтинске, наградили медалями. По указу главы государства, 5 правоохранителей получили медали Ергеле-Ушин. Награды вручили Руслану Тазиеву, Асхату Бердибекову, Нургельде Кулжабекову, Ерназу Ускинбаю и Дулату Ситахметову. Все они продолжают проходить лечение после полученных травм. Напомню, ЧП произошло еще 23 марта. Тогда 40-летний мужчина намеренно открыл газовый баллон, чтобы устроить пожар. До приезда спасателей герои эвакуировали жителей, в результате чего получили многочисленные ожоги, пишет Информбюро. В армию Казахстана берут с татуировками или пирсингом. Как объяснили в Министерстве обороны страны, наличие на теле тех или иных рисунков, а также кредитов, не является безусловным основанием для освобождения от воинской службы. При этом при прохождении мед- и психологического обследования учитываются общее состояние здоровья и соответствие установленным требованиям. Кроме того, отдельным категориям граждан все-таки могут предоставить отсрочку или освобождение от призыва по семейным или другим обстоятельствам. Об этом сообщает Казинформ. К другим новостям. В Китае к смертной казни приговорили двух экс-министров обороны. Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорили к высшей мере наказания за коррупцию. Их также пожизненно лишили политических прав, а все их личное имущество будет конфисковано. Однако исполнение наказания перенесут на 2 года. После этого смягчение наказания или условно-досрочное освобождение не допускаются. Так решил китайский военный суд, пишет Нуркисет. Лигу чемпионов в этом году должен выиграть лондонский Арсенал. По крайней мере, так считает суперкомпьютер Опта-Аналист. По его расчетам, клуб из Англии имеет намного больше шансов, чем действующий обладатель турнира ПСЖ. В цифрах это 55 против 45% у французов. Напомню, на стадии полуфинала лондонский Арсенал по сумме 2 матчей обыграл мадридский Атлетико. К слову, финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в 21:00 по времени Астаны на Пушкаш-арене в Будапеште, пишет Тенгри Ньюс. О развитии событий в следующем выпуске на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске 24 градуса, в Костанае и Кукшетау 21, в Павлодаре и Кибастузе 26 выше нуля. В Туркестане, Шымкенте и Таразе 34 тепла, в Кызылорде 31 градус, в Атырау 22, в Актобе 18, в Актау плюс 16. В Уральске 24 выше нуля, в Семеюске, Многорске 30 тепла, в Караганде и Темиртау 23, в Жизказгане и Балхаше 28 градусов, в Талдыкургане 32, в Астане завтра плюс 21, в Алматы плюс 30.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

сегодня наша сказка улетит на белом лимузине в никуда. Накрытый стол, бокал уже налит, и снова горько крикнет тамада.

Реклама на Авторадио. 6 июня. АСП Арена 20.00. Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым представит зрителям грандиозное шоу. Только живой звук, мощная энергия и любимые хиты. Экспонат в Питере пить, кабриолет и многие другие. Количество мест ограничено. Питере-пить. 6 июня. АСП Арена 20.00. Билеты на ticketon.kz. Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320.

0: В Астане 9 вечера. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. Уже с 1 июля этого года для управления электросамокатом понадобятся права. Согласно изменениям, управлять двухколесным смогут только лица старше 18 лет при наличии водительского удостоверения любого.

0: Россия и Казахстана завтра, 8 мая, прогнозируют дожди. Северо-западные циклоны, связанные с ним атмосферные и фронтальные разделы, определят погоду практически на всей территории Казахстана. Пройдут дожди с грозами. На западе и севере страны прогнозируются сильные дожди, град и шквал. Ожидается, что без осадков будет только на юго-востоке республики. В целом, по стране ожидается усиление ветра на юге и юго-востоке с пыльной бурей, пишет Тенгри Ньюс. В армию Казахстана берут с татуировками или пирсингом. Как объяснили в Министерстве обороны, наличие на теле тех или иных рисунков, а также кредитов, не является безусловным основанием для освобождения от воинской службы. При этом при прохождении медицинского и психологического обследования учитывается общее состояние здоровья и соответствие установленным требованиям. Кроме того, отдельным категориям граждан все же могут предоставляться отсрочки или освобождение от призыва по семейным или же другим обстоятельствам, пишет Казинформ. К другим новостям. Лигу чемпионов в этом году должен выиграть лондонский Арсенал. По крайней мере, так считает суперкомпьютер Opta-Analyst. По его расчетам, клуб из Англии имеет немного больше шансов, чем действующий обладатель турнира ПСЖ. В цифрах это 55 против 45. 5% за французов. Напомню, на стадии полуфинала лондонский Арсенал по сумме двух матчей обыграл мадридский Атлетик. К слову, финал Лиги Чемпионов состоится 30 мая в 21:00 по времени Астаны на Пушкаш-арене в Будапеште, пишет Тенгри Ньюс. О развитии событий в следующем выпуске на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
1: Прогноз погоды.
0: Завтра в Петропавловске 24 градуса, в Костанае и Кокшетау 21, в Павлодаре и Кибастузе 26 тепла. В Туркестане, Шымкенте и Таразе 34 выше нуля, в Кызылорде 31, в Атырау 22, в Актобе 18, в Актау плюс 16. В Уральске 24 градуса, в Семиюске-Многорске 30, в Караганде и Темиртау 23, в Жезказгане и Балхаше 28 выше нуля, в Талдыкургане 32, в Астане завтра плюс 21, в Алматы 31 тепла. We'll be right back.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

от меня за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан.